0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 22-24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Авторадио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: станешь верить. Ты никогда не устанешь верить.
1: Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 22-24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: Доброе утро. 2 июня, вторник. На часах почти 7. Меня зовут Наталья Егорова. Это ваше утро на Компас FM. Поздравляю всех, кто нашел в себе силы не нажать «отложить» на своем будильнике. Вторник – прекрасный день. Понедельник мы пережили, среда на подходе, а значит, сегодня идеальное окно для спокойного и продуктивного дня. В нашем эфире будет много всего интересного. Узнаем, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Оставайтесь с нами, здесь для вас музыка, которая поднимает настроение. И вот кто нам составит компанию совсем скоро – это Дмитрий Маликов. Перед этим появится Джо Кокер. Но раньше всех Евгений Маргулис, Серга, Чиж и компания.
1: Еду я, реки степи.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
2: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Павел Суринов. Сейчас расскажу, о чем заявил президент и выставке, которая пройдет в Минске.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с гендиректором продовольственной и сельхозорганизации Объединенных Наций Цунь Дуюем во Дворце Независимости накануне, пишет Белта. По словам президента, страна готова внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения и попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений очень негативно влияют на обеспечение людей на планете продуктами питания, отметил глава государства. Новый корпус Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии планируют сдать в конце текущего года, пишет Белта. В РНПЦ проходят лечение дети и молодые взрослые до 30 лет, пациенты с онкологическими, гематологическими заболеваниями и первичными иммунодефицитами. Общая пятилетняя выживаемость составляет более 80%, а по некоторым нозологиям более 95%, что сравнимо с лучшими мировыми показателями. Торжественные церемонии вручения оружия и военной техники прошли в воинских частях и соединениях по всей стране накануне, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие 11-й отдельной механизированной и 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригад несут ответственность за вверенное им вооружение, его сохранность и будут применять его при выполнении учебно-боевых задач. А еще торжественная церемония прошла в Минской военной комендатуре и 48-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы. И последнее. Сезон выставок продукции районов Минской области пройдет на Кургане Славы 6 и 7 июня, пишет СБ «Беларусь сегодня». В программе брендовая продукция от предприятий, ярмарка мастеров, игровые зоны, выступления артистов, дегустации и мастер-классы. При благоприятных погодных условиях выставочные мероприятия запланированы через каждые выходные весь летний сезон. Вход свободный с 11 до 16.00.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 22-24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Джо Кокер только что разрешил нам не снимать шляпы, но на часах 13 минут 8, утро вторника. Так что шляпы, может, и оставим, а вот сонную романтику пора снимать. Знаете, в этой песне главное не шляпа, а настроение. А хорошая музыка всегда создает правильное настроение. Продолжаем наше утро на Компас FM. С вами я, Наталья Егорова. Скоро узнаем, какой сегодня день по народному календарю и что нам советуют звезды. Оставайтесь с нами прямо сейчас. О музыкальных планах совсем скоро Дмитрий Маликов. Перед этим прозвучит Крис Ри. Ну а раньше всех город 312. Прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Экскурсию «Искусство реставрации» можно посетить в Национальном художественном музее. Здесь вы прогуляетесь по реставрационным мастерским, посмотрите, что происходит с памятником на реставрационном столе и приобщитесь к таинствам великого ремесла. Специалисты покажут вам, как воссоздаются масляная живопись, древнебелорусское и декоративно-прикладное искусство, а также графика. Стоимость экскурсии – 38 рублей.
1: Планы на вечер.
3: Спектакль «Любовь и голуби» покажут сегодня вечером в Молодежном театре. Это знакомая всем нам история любви, измены и прощения по пьесе Владимира Гуркина. Жизнь обычной деревенской семьи нарушает случайная поездка мужа на курорт. Там он встречает роковую женщину. Главный герой оказывается перед выбором – вернуться к спокойной привычной жизни, где дом, жена, дети и любимые голуби, или рискнуть всем ради эмоций и страсти. Перед зрителями разворачивается настоящая драма, которая заставляет задуматься о ценности семьи и истинных чувствах. Постановка «Любовь и голуби» начнется сегодня в 7 вечера, продлится 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 40 до 55 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

7:29 на часах, вторник, 2 июня. По народному календарю это день Тимофея Грядочника. В старину говорили, пришел Тимофей, сей огурцы скорей. Посадки делали тайно и молча, чтобы никто не сглазил. Ну а мы ваш урожай хорошего настроения не прячем. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Люсю Чеботину.

0: Сразу вспоминаю фильм «Красотка». Ну а раньше всех ждем Александра Маршала.
1: Погоди, постой, не грусти, не плачь об этом. Погоди, постой.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Радио Компас-ФМ знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: 7.40 утра, вторник, 2 июня. По народному календарю день Тимофея Грядочника. Наши деды верили, если сегодня тайком от соседа посадить огурец, урожай будет знатный. Ну а по приметам сегодня, если кроты лезут из нор, это к дождю. Ну а если жена в хорошем настроении с утра, то быть чуду. Ну, у нас на радио чудес не обещают, но хорошую музыку гарантируем. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и сейчас музыка. Люся Чеботина, перед этим ждем Рой Орбисон, ну а раньше всех Вячеслав Бутусов. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про киноа. Чем полезна эта крупа, узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске пробок нет, в Минске уже появились. На улице Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского, на Гинтовта от Шафарнянской до Городецкой улицы, Партизанский проспект от МКАД до Ангарской. Придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про киноа. Вы узнаете, чем полезна эта крупа и почему она входит в рацион космонавтов на МКС.
0: «Здоровый день».
2: На полках магазинов постоянно появляются незнакомые продукты. И это неудивительно, ведь в разных странах свои национальные блюда и продукты. Киноа – одно из основных блюд в рационе инков, наряду с кукурузой и картофелем. Индейцы настолько любили эту крупу, что дали ей весьма нескромное название «золотое зерно». Родиной этой крупы являются берега высокогорного озера Титикака. Ее там выращивают уже более 3000 лет. Учитывая высоту, продукт является экологически чистым. Несмотря на то, что киноа растет в относительно бедных высокогорных почвах, семена содержат много белка, минералов, аминокислот и при этом имеют низкий гликемический индекс, а также не вызывают аллергии. Благодаря этим свойствам киноа включили в рацион специалистов, которые работают на Международной космической станции. Продукт входит в двадцатку самых полезных в мире. Вот еще интересный факт. Организация Объединенных Наций 2013 год провозгласила годом киноа. О том, что эта крупа выделяется среди остальных, вы уже поняли. А теперь поподробнее о том, что скрывает в себе золотое зерно.
0: Здоровый день!
2: По внешнему виду семена напоминают пшенку, но с точки зрения ботаники киноа – это фрукт. Именно поэтому витаминов и минералов в этой крупе в несколько раз больше, чем в любой другой. А по количеству калия, магния, фосфора и омега-3 киноа и вовсе на первом месте среди зерновых культур. Кроме того, в 100 граммах продукта содержится дневная норма марганца и железа. По этим показателям с киноа не сравнится даже гречка. Среди антиоксидантов выделяется квертицин. Он борется с онкологическими заболеваниями и активно участвует в обновлении клеток. Его главная особенность в том, что он накапливается в организме и усиливает свое действие. Несмотря на высокую калорийность, киноа – это медленный углевод, который долго переваривается и не вызывает скачков сахара в крови. Именно поэтому золотые семена будут полезны даже диабетикам и людям с болезнями сердечно-сосудистой системы. А наличие фитиновой кислоты поможет вывести лишний холестерин из крови. В конце концов, киноа заставит вас улыбаться. В составе крупы содержится триптофан, который, попадая в организм, превращается в гормон счастья – серотонин. Говоря о минусах киноа, можно отметить только цену. В среднем упаковка 350 граммов стоит в районе 8 рублей. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: раньше всех воскресенья. Всех ждем после выпуска новостей, но сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Якубовского от Космонавтов до Сурганова, на Гагарина от бульвара Непокоренных до проспекта Шмидта. В Витебске крупных затруднений нет, в Минске плотное движение, вот где придется задержаться. На МКАД от Казинца до Громова, на МКАД от проспекта Независимости до Всехсвятской улицы.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о кадровых назначениях, которые произвел президент и о фестивале в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в вооруженных силах накануне, сообщили в Минобороны. Так, Павел Прасул назначен начальником связи вооруженных сил. Также Вадим Романев, который занимал до настоящего времени этот пост, назначен заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил по боевому управлению. Временные автобусы до Международного выставочного центра запустят на время экспозиции «Белагро-2026» сегодня, пишут Минск Новости. Так, экспрессы под номерами 912Э и 962Э будут отправляться от станции метро «Академия наук» и «Пушкинская» с 9 утра и до 7 вечера. Отмечу, выставка будет работать по 6 июня. О факторах опасности при грозах, которые ожидаются сегодня, напоминают в МЧС, пишет Белтам. Так, возможно, обрывы линий связи, электропередачи, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Кроме того, могут возникать и пожары в лесу, в жилых и производственных зданиях. Спасатели призывают к осторожности. И последний фестиваль китайской культуры «Чай для гармонии мира» пройдет на столичной площади Свободы уже 13 июня, пишет Минск Новости. Гостей ждут мастер-классы по каллиграфии, живописи, боевым искусствам, дегустация блюд и выступления артистов из Китая. А еще можно будет увидеть и традиционную чайную церемонию. Начало праздника в час дня.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 22-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Аха напомнили нам «Forever not yours» – «Навсегда не твой». В переводе на мужской – «Жена ваша, дети ваши, ипотека ваша, а вот свободное время навсегда не ваше». Навсегда ничего не бывает. Даже этот вторник когда-нибудь закончится. Наша задача – максимально продуктивно его прожить. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова. Утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем Сергея Трофимова, перед этим Криса Нормана и Сьюзи Куатро. Ну а раньше всех ансамбль «Изумруд». И чай. В нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светова расскажет о доп. Защите, которую ведут белорусские банки с 1 июля. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на космонавтов от проспекта Мира до Лазаренко, на Якубовского от космонавтов до Сурганова. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина у пересечения с Замковой. В Минске 4 балла. И вот где пробки. На МКАД от Козинца до Громова, на МКАД от Байкальской до Нестерова.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Белорусские банки ведут доп. Защиту от мошенников с 1 июля, сообщает портал MyFin. Так, финучреждения внедрят технологию сбора и анализа цифрового отпечатка. Это уникальный набор технических параметров устройства. Он включает информацию о модели, версии операционной системы, настройках браузера, в том числе данные о геолокации. И тут возникает вопрос, а как это защитит деньги? Так, при каждой попытке входа в приложение или интернет-банк, в том числе для юрлиц, система будет сверять текущий цифровой отпечаток устройства с эталонным образцом. И если злоумышленник попытается войти в ваш аккаунт с другого устройства, даже зная логин и пароль, система распознает несоответствие и заблокирует подозрительную операцию. Попытки подмены геолокации с помощью специальных программ также будут выявлены, поскольку другие параметры устройства не совпадут с эталоном. Кстати, количество устройств, которые может использовать клиент для входа, не ограничено. Эталонных образцов может быть несколько. Отмечается, что данные меры помогут на раннем этапе выявлять и предотвращать несанкционированные платежи и переводы, тем самым обеспечивать сохранность ваших денег. Чтобы включить данную доп. Защиту, никаких специальных действий не требуется. При первом входе в онлайн-каналы система сама предложит предоставить необходимое разрешение. Достаточно следовать инструкциям на экране. В свою очередь, банк гарантирует, что все данные используются исключительно для обеспечения дополнительного уровня защиты. Информацию о геолокации не передают третьим лицам, а цифровые отпечатки устройств хранятся в зашифрованном виде в строгом соответствии с законодательством. Таким образом, внедрение такой технологии – это не просто шаг вперед в обеспечении безопасности, но и сигнал о том, что банки готовы адаптироваться к современным вызовам. Клиенты могут быть уверены, что их финансовая информация защищена от угроз. Это важный шаг к созданию более защищенной и комфортной финансовой среды для всех. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

На часах студии 9.30. До обеда чуть больше 2 часов. Кто считает? Я не считаю. Я напоминаю, вторник, 2 июня. Если ваш план на сегодня выжить, то вы идете по графику. Но если план подвиг, то подвиг подождет до среды. Легкого вам утра. Следующий трек для тех, кто еще не заснул на клавиатуре. С вами Наталья Егорова. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро группа «Добро».

0: Ну а раньше всех Ума Турман. Ну а сейчас проверим дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Якубовского от Космонавтов до Сурганова. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Якубоколоса от Хмельницкого до Волгоградской, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: FM.
1: 9.41 на часах в студии, вторник, 2 июня. Именно в этот день, в далеком 1891 году, правила футбола официально ввели пенальти. А еще в этот день, ровно 42 года назад, сборная СССР сотворила сенсацию на легендарном лондонском Уэмбли, обыграла сборную Англии со счетом 2-0. Пусть и ваш сегодняшний вторник пройдет с уверенным счетом в вашу пользу. С вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. Вот кого услышим очень скоро, это группа «Добро». Перед этим Рэй Паркер. Ну а раньше всех Чичерина. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Якубовского от космонавтов до Сурганова. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот где придется задержаться. На Якуба-Колоса от Богдана Хмельницкого до Волгоградской, на Червякова и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер. На Компас-ФМ.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Экскурсию «Искусство реставрации» можно посетить в Национальном художественном музее. Здесь вы прогуляетесь по реставрационным мастерским, посмотрите, что происходит с памятником на реставрационном столе и приобщитесь к таинствам великого ремесла. Специалисты покажут вам, как воссоздаются масляная живопись, древнебелорусское и декоративно-прикладное искусство, а также графика. Стоимость экскурсии – 38 рублей.
0: Планы на вечер.
3: Спектакль «Любовь и голуби» покажут сегодня вечером в Молодежном театре. Это знакомая всем нам история любви, измены и прощения по пьесе Владимира Гуркина. Жизнь обычной деревенской семьи нарушает случайная поездка мужа на курорт. Там он встречает роковую женщину. Главный герой оказывается перед выбором – вернуться к спокойной привычной жизни, где дом, жена, дети и любимые голуби, или рискнуть всем ради эмоций и страсти. Перед зрителями разворачивается настоящая драма, которая заставляет задуматься о ценности семьи и истинных чувствах. Постановка «Любовь и голуби» начнется сегодня в 7 вечера, продлится 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 40 до 55 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас-ФМ. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас-ФМ.
4: Фестиваль в итоге.

0: художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости, Оля Березовик приготовит там что-то интересное. Ну а пока ждем, мы узнаем через несколько секунд, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Полина Гагарина. Перед этим послушаем Смоки. Но в самое ближайшее время

0: Продолжаем этот прекрасный июньский вторник. Пусть настроение будет такое же солнечное, как наша погода, и такое же бодрое, как любимые хиты на Компас FM. С вами Дарья Ветрова, и впереди у нас Григорий Лепс, Ваня Дмитриенко, а раньше всех Наутилус Помпилиус. Эту группу услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Группа Skynet проникновенно пела сейчас о дожде, и, кстати, нам его снова прогнозируют через несколько дней. Погода все никак не хочет устаканиться и не дает нам максимально прочувствовать летнюю атмосферу. Очень надеюсь, что скоро эти перепады закончатся, но пока будем находить другие поводы для солнечного, теплого настроения. Как минимум, любимая музыка, которая всегда рядом на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и сейчас расскажу вам о ближайшем планах в эфире. Скоро появится Стас Пьеха.
1: Осталось только дольше и не я, на ладони линия.
0: До этого споют Bad Boys Blue. А раньше всех услышим город 312.
2: Я разбегаю стены руками, я за пределы миров проникаю.
0: Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
3: Реклама на Компас FM.
4: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Группа Любэ звучала только что с песней «Дорога», и вот вам интересный факт. Эта композиция заняла важное место в сердцах российских моряков. Она стала неофициальным символом и данью памяти погибшим членам экипажа и подводных лодок. К тому же песня сохраняет народную любовь спустя долгие годы. Она по-прежнему звучит на концертах и вдохновляет слушателей разных профессий. И мы тоже будем вдохновляться не только этим хитом, но и многими другими. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. И дальше мы услышим группу No Doubt, Стаса Пьеху, а раньше всех Александра Маршала. Его ждем буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: «Don't speak, не говори» призывала только что солистка группы No Doubt, и это крик ее реальной душевной боли. Композиция рассказывает о расставании вокалистки Гвен Стефани с басистом Тони Кеннеллом. Они были вместе 7 лет, и разрыв дался обоим невероятно тяжело. До расставания трек задумывался как светлая песня о любви, но после того, как Гвен бросил возлюбленные, солистка полностью переписала текст. И когда от боли рождается такой проникновенный чувственный хит, потеря любви кажется как будто не такой напрасной, ведь на ее месте осталось что-то гениально прекрасное. А настоящая любовь никогда от нас не уйдет, поэтому продолжаем верить в хорошее и светлое. На часах почти 16, с вами Компас FM, Дарья Ветрова, и вот какие исполнители составят нам компанию дальше. Появится Зиверт.
1: Если не о чем больше молчать, время уже не летит.
0: До этого споет Garbage. А раньше всех услышим «Моральный кодекс».
2: Где ты листаешь закаты, целуешь рассветы.
0: Все это после выпуска новостей.
3: В Минске 16 часов.

0: Предлагаю узнать о том, что интересного произошло за последнее время. Об этом расскажет Павел Суринов, который уже в студии. Привет, Паша. О чем будут новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о белорусской агропромышленной неделе и форуме молодых литераторов.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Белорусская агропромышленная неделя началась в Минском международном выставочном центре сегодня, пишут Минск Новости. Крупнейшая отраслевая площадка страны собрала белорусских и зарубежных аграриев, переработчиков и пищевиков. Всего на выставку подано около 600 заявок из 12 стран. Запланированы деловая программа, форум электронной коммерции «Дни ритейла» в Минске, демонстрации техники, конкурсы и ярмарка продуктов. Посетить выставку можно по 6 июня. А для удобства гостей и участников организованы временные автобусные маршруты от станции метро «Академия наук» и «Пушкинская». Всемирная организация здравоохранения сообщила о 48 подтвержденных смертях и 321 подтвержденном случае заражения вирусом Эбола. В Демократической Республике Конго, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Напомню, 15 мая власти Демократической Республики Конго официально заявили о вспышке лихорадки Эбола, а через два дня ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за эпидемии лихорадки в Демократической Республике Конго и Уганде. Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады посетили Минский городской детский социальный пансионат «Солнечный сегодня», рассказали в Минобороны. Его воспитанниками являются дети-инвалиды с особенностями психофизического развития, для которых особенно важны внимание и поддержка. От коллектива бригады пансионату был передан ценный подарок – сертификат на приобретение детских наборов для творчества. Такой знак внимания позволит воспитанникам развивать свои творческие способности – и получать новые впечатления. И последнее. Первый форум молодых литераторов Беларуси пройдет в Минске 3 и 4 июня, пишет Минск Новости. Форум объединит молодых авторов со всех регионов страны и станет площадкой для профессионального общения, творческого обмена и обсуждения актуальных вопросов развития современной белорусской литературы. В рамках форума будут организованы встречи с представителями литературных журналов, а также работы тематических секций по прозе, поэзии, публицистике, критике и драматургии.

вторник уже повернул в сторону вечера, но мы продолжаем поддерживать настроение на высоте. Погода в этом помогает, как и любимая музыка. И, конечно, у вас наверняка есть какие-то свои секреты хорошего настроения, которые работают именно с вами. Пусть сегодня вам удастся все это объединить, потому что впереди еще большая часть недели, и нужно сохранить свой энтузиазм до выходных. С вами по-прежнему Компас FM, Дарья Ветрова, и вот какая ближайшая музыкальная перспектива. Скоро появится Ани Лорак. Мы нарушаем тишину любовью и накрываем нас приятной болью. До этого услышим Криса Ри. А раньше всех споют братья Гримм. Это самая любимая музыка прозвучит в эфире прямо сейчас.

FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: Многоточие с такой композицией звучало только что Зиверт, и этот трек сразу стал хитом благодаря щемящей атмосфере меланхолии. Песня рассказывает о драме отношений, которые зашли в тупик, и здесь звучит неотвратимость расставания, когда в паре один любит другого гораздо сильнее и уже не может ничего исправить. Пусть ваша любовь будет только взаимной, сильной и счастливой, даже если это любовь к себе и к этому миру. А все остальное подтянется. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова и предлагаю встречать этот летний вечер вместе в компании любимых исполнителей. Скоро мы услышим Ани Лора, Криса Ри, а раньше всех Вячеслава Бутусова и Юпитер. Все это после программы «Здоровый день», в которой узнаем о кино, чем полезна эта крупа и почему она входит в рацион космонавтов на МКС. Расскажет Михаил Громов, но сначала проверим, что происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны. В Могилеве пробка на космонавтов от проспекта Мира до Лазаренко и на Якубовского от космонавтов до Сурганова. Что касается Минска, затор на Партизанском проспекте от Велосипедного переулка до Кашевого, на Долгобродской от Уральской до Ботанической и еще придется постоять на Ленина от Интернациональной до Кирова.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас-ФМ.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про киноа. Вы узнаете, чем полезна эта крупа и почему она входит в рацион космонавтов на МКС.
1: «Здоровый день».
2: На полках магазинов постоянно появляются незнакомые продукты. И это неудивительно, ведь в разных странах свои национальные блюда и продукты. Киноа – одно из основных блюд в рационе инков, наряду с кукурузой и картофелем. Индейцы настолько любили эту крупу, что дали ей весьма нескромное название «золотое зерно». Родиной этой крупы являются берега высокогорного озера Титикака. Ее там выращивают уже более 3000 лет. Учитывая высоту, продукт является экологически чистым. Несмотря на то, что киноа растет в относительно бедных высокогорных почвах, семена содержат много белка, минералов, аминокислот и при этом имеют низкий гликемический индекс, а также не вызывают аллергии. Благодаря этим свойствам киноа включили в рацион специалистов, которые работают на Международной космической станции. Продукт входит в двадцатку самых полезных в мире. Вот еще интересный факт. Организация Объединенных Наций 2013 год провозгласила годом киноа. О том, что эта крупа выделяется среди остальных, вы уже поняли. А теперь поподробнее о том, что скрывает в себе золотое зерно.
1: Здоровый день!
2: По внешнему виду семена напоминают пшенку, но с точки зрения ботаники киноа – это фрукт. Именно поэтому витаминов и минералов в этой крупе в несколько раз больше, чем в любой другой. А по количеству калия, магния, фосфора и омега-3 киноа и вовсе на первом месте среди зерновых культур. Кроме того, в 100 граммах продукта содержится дневная норма марганца и железа. По этим показателям с киноа не сравнится даже гречка. Среди антиоксидантов выделяется квертицин. Он борется с онкологическими заболеваниями и активно участвует в обновлении клеток. Его главная особенность в том, что он накапливается в организме и усиливает свое действие. Несмотря на высокую калорийность, киноа – это медленный углевод, который долго переваривается и не вызывает скачков сахара в крови. Именно поэтому золотые семена будут полезны даже диабетикам и людям с болезнями сердечно-сосудистой системы. А наличие фитиновой кислоты поможет вывести лишний холестерин из крови. В конце концов, киноа заставит вас улыбаться. В составе крупы содержится триптофан, который, попадая в организм, превращается в гормон счастья – серотонин. Говоря о минусах киноа, можно отметить только цену. В среднем упаковка 350 граммов стоит в районе 8 рублей. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: бывают.
1: Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: вместе с Компас FM.
1: Движемся дальше в ритме июньского вторника. Лето пока радует, заряжает и вдохновляет на приключения. И даже будничные заботы как будто не мешают наслаждаться солнечной атмосферой. Уверена, что вы уже думаете, как провести выходные, но не забудьте проверить прогнозы синоптиков. Я вот недавно посмотрела и снова расстроилась. Через несколько дней обещают дожди, но будем надеяться, что это очередная ошибка. Пусть июнь нас не подведет, но что точно никогда не подводит, это любимая музыка на Компас FM. Она всегда рядом и готова поддерживать нас независимо от погоды. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова, и впереди Артик и Асти, Red Hot Chili Peppers, а раньше всех «Танцы минус». Эту группу услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты нам говорят, что в Витебске дороги пока свободны. В Могилеве пробка одна, на Якубовского от Космонавтов до Сурганова. А что касается Минска, здесь пробка на Партизанском проспекте от Клубного проезда до Кашевого, на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской и еще одна на Партизанском проспекте от Ангарской до Варвашени.
0: Дорожный компас.

0: «Не уходи» призывал только что Артем Бессонов в своей композиции, и мы точно никуда не уходим. Вечер вторника только начинается, а значит, будем наполнять его любимыми хитами. На часах почти 5, это «Компас FM», с вами Дарья Ветрова, и вот какие исполнители присоединятся к нам в ближайшее время. Появится Сергей Лазарев.
1: Глаза в глаза, и я только за, но почему ты мне так нравишься, нравишься?
0: До этого споет Майкл Джексон. А раньше всех услышим конец фильма.
2: Где-то течет река, где-то дом, где все ждут нас назад.
0: Кого-то ждут домой, а мы ждем эту композицию после выпуска новостей. Ну а пока узнаем о дорожной обстановке.
3: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске есть затор на Замковой у пересечения с Ленина и еще на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и на Якубовского от Космонавтов до Сурганова. Что касается Минска, здесь придется постоять на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной. Еще одна пробка на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской и на Лабанка от Одинцова до Притыцкого.
3: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях. О них нам расскажет Павел Суринов. Паша, привет, какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о международной встрече с КНДР и централизованном тестировании.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с министром внешнеэкономических дел Корейской Народно-Демократической Республики Юн Джон Хо в Минске сегодня, пишет Белта. Он отметил, что члены делегации КНДР представляют практически все направления потенциального сотрудничества Минска и Пхеньяна. Беларусь и КНДР заключили около десятка соглашений по сотрудничеству в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и информационной сферы. Кроме того, глава белорусского государства поставил задачу открыть в КНДР белорусское посольство и ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках граждан. Белорусско-азербайджанский бизнес-форум стартовал в Минске сегодня, пишет Белта. Организатором форума выступила Белорусская торгово-промышленная палата вместе с Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской республики. В мероприятии принимают участие более 200 представителей бизнеса Беларуси и Азербайджана. С азербайджанской стороны участвуют представители 35 предприятий, представляющих сферы строительства, промышленного производства, сельского хозяйства, пищевой отрасли, торговли, легкой промышленности, промышленности и инфраструктурных проектов. Досуг для детей и молодежи организован в вооруженных силах в летний период, рассказали в Минобороны. В соединениях и воинских частях проходят военно-полевые сборы, организованы военно-патриотические лагеря, в том числе круглосуточного пребывания, а также продолжаются занятия в военно-патриотических клубах. Молодое поколение на практике познакомится с основами военной подготовки, научится дисциплине, работе в команде и ответственности. И последнее. Более 35 тысяч абитуриентов сдали централизованное тестирование по второму профильному предмету сегодня, сообщает телеканал СТВ. Знания проверяли по математике, биологии, иностранному языку и географии. Больше всего абитуриентов выбрало английский язык. За прозрачностью проведения испытания в каждом пункте следила выездная группа комитета госконтроля. Специалисты мониторили частоту в аудиториях, а также отсутствие шпаргалок и гаджетов. Напомню, для тех, кто сегодня участвовал на тестировании, по уважительной причине предусмотрены резервные дни 18, 20 и 22 июня.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью и днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 11 градусов тепла. Завтра днем в этих городах осадков также не ожидается, а воздух прогреется до 24-25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Вечер вторника набирает обороты, и пусть его солнечная атмосфера полностью окутает вас и погрузит в приятные эмоции. А еще продолжаем погружаться в любимые хиты, можно их сделать громче этим прекрасным летним вечером. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и впереди у нас Джон Осборн, «Город 312», а раньше всех группа «Крематорий». Ее ждем после того, как проверим, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю для этого Яндекс.Карты и скажу я вам, что в Витебске дороги уже свободны. В Могилеве пробка осталась одна, она на Якубовского от Космонавтов до Сурганова. А что касается Минска, шестибальная загруженность в столице, придется постоять на МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды, на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловска и также на проспекте Независимости от Красной до Ленина. И еще пробка на Кальварийской и Притыцкого от Скрыганова до проспекта Пушкина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песня, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «One of Us» от Джоан Осборн.

Эта история началась в 94-м в Филадельфии, штат США. Тогда американский композитор Эрик Базилиан вместе со своей женой проводили вечер за просмотром телевизора. В тот момент им на глаза попалась документалка о группе Beatles, и супругу заинтересовал процесс записи музыки на 4 звуковые дорожки. После этого Эрик достал свою портативную студию, что больше напоминало кипу смотанных проводов, и сказал: «Вот тебе технология записи на 4 дорожки». Супруга попросила что-нибудь записать, и тогда-то все и случилось. Почти весь оставшийся день они наигрывали гитарные риффы, чтобы свести их в небольшой трек. Супруге так это понравилось, что она на радостях сказала: «Спой его!» Эрик начал отнекиваться со словами: «Нельзя так просто спеть. Нужно обсудить идею, написать текст, все переписать, затем решить, что первый вариант был лучше», и тут у него что-то щелкнуло. Он включил запись, на ходу начал придумывать текст, и с первой попытки родились куплеты. Со второго захода получился и припев. На следующий день Эрик увиделся со своей группой. Во время перерыва он предложил послушать странную песню, которую они сочинили прошлой ночью, и произвел на участников фурор. Их продюсер Рик Чертов поднял голову и спросил, сможет ли Джоан Осборн спеть ее, и та с радостью воскликнула: «Да!» После релиза песня стала не просто хитом, а поднялась на 4-ю строчку чарта лучших песен мира, была номинирована на премию Грэмми, а американский музыкальный канал VH1 включил ее в список лучших треков 90-х. «One of Us» от Джоан Осборн. Прямо сейчас на Компас FM.

0: Меланхоличная Джоан Осборн звучала сейчас в эфире, и эта композиция очень хорошо вписывается в наш атмосферный июньский вечер. Пусть он подарит вам классные воспоминания, впечатления или хотя бы умиротворение, которое позволит восстановить силы перед серединой недели. Предлагаю провожать этот вторник под любимые хиты. Для этого с вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова. И вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро появится Владимир Пресняков.
1: Слушая тишину, встречная полоса.
0: До этого споет группа Roxette. А раньше всех услышим Александра Маршалла. Он появится в эфире после того, как я расскажу о пробках.
2: Дорожный компас.
0: Где же они остались, нам покажут Яндекс.Карты. И по информации сервиса, в Витебске дороги уже свободны. В Могилеве, обновляю карту, пробка на Космонавтов от проспекта Мира до Лазаренко. И на Якубовского от Космонавтов до Сурганова. Что касается Минска, здесь семибальная загруженность. Придется постоять на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской, также на Богдановича и Немиге от Коммунистической до Цеткин и на проспекте Независимости от Красной до Ленина.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
3: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность «Беларусь-2026». В одном месте – техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Шведский дуэт Roxette звучал только что с треком «The Look», и эта песня сделала их суперзвездами. Она покорила главный американский чарт Billboard Hot 100 и занимала первые строчки хит-парадов еще в 13 странах. Кстати, вокальные партии в куплетах изначально задумывались как временный звук. Солисты просто напевали придуманные звуки, чтобы показать ритм, а в итоге фразы вроде «на-на-на-ла-ла» показались авторам настолько органичными, что их решили оставить. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами этот вечер провожу я, Дарья Ветрова. И скоро в эфире появятся Владимир Пресняков, Bad Boys Blue, а раньше всех Чиж и компания. Ждем их после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И Яндекс.Карты нам показывают, что в Витебске дороги свободны, в Могилеве пробка на Якубовского от Космонавтов до Сурганова, а в Минске шестибальная загруженность все еще. Пробка на МКАД от Игуменского тракта до Козинца, также на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской. Еще придется постоять на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний

0: На часах почти 7. Доброго вам вечера вторника. Погода радует, а нам остается только правильно использовать ее возможности. Пусть они найдутся даже в разгар недели, и не будем забывать про любимую музыку, которая всегда рядом на Компас FM. Вот кого услышим в эфире совсем скоро. Появится группа Любэ.
1: А любовь, она там, где плыву.
0: До этого споет группа Queen. А раньше всех услышим Константина Никольского. Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения вторника.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Добрый вечер. С новостями Павел Суринов. Сейчас расскажу о международной встрече с КНДР и допуске белорусских спортсменов.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с министром внешнеэкономических дел Корейской Народно-Демократической Республики Юн Джон Хо в Минске сегодня, пишет Белта. Он отметил, что члены делегации КНДР представляют практически все направления потенциального сотрудничества Минска и Пхеньяна. Беларусь и КНДР заключили около десятка соглашений по сотрудничеству в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и информационной сферы. Кроме того, глава белорусского государство поставило задачу открыть в КНДР белорусское посольство и ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках граждан. Белорусско-азербайджанский бизнес-форум стартовал в Минске сегодня, пишет Белта. Организатором форума выступила Белорусская торгово-промышленная палата вместе с Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской республики. В мероприятии принимают участие более 200 представителей бизнеса Беларуси и Азербайджана. С азербайджанской стороны участвуют представители 35 предприятий, представляющих сферы строительства, промышленного производства, сельского хозяйства, пищевой отрасли, торговли, легкой промышленности и инфраструктурных проектов. Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады посетили Минский городской детский социальный пансионат «Солнечный сегодня», рассказали в Минобороны. Его воспитанниками являются дети-инвалиды с особенностями психофизического развития, для которых особенно важны внимание и поддержка. От коллектива бригады пансионату был передан ценный подарок – сертификат на приобретение детских наборов для творчества. Такой знак внимания позволит воспитанникам развивать свои творческие способности и получать новое впечатление. И последнее. Международная федерация фехтования допустила атлетов Беларуси и России к соревнованиям с флагом и гимном сегодня, пишет Белта. Так, исполнительный комитет Международной федерации фехтования снял ограничения с белорусских и российских спортсменов. Решение было принято на заседании в пятницу и вступит в силу с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 25 июля в Гонконге.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 11 градусов тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается, а воздух прогреется до 24-25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 11 градусов тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается, а воздух прогреется до 24-25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 24-25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

за слабость не сочти. Привязанность к почти

0: Компас FM.
1: Твою любовь никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.